0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, доброе утро. Бельгию с официальным визитом посетит президент Касым-Жомарт Токаев 22-23 июня. В рамках визита запланированы переговоры с президентом Европейского совета Антонио Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. Программа визита главы нашего государства включает встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе Казахстан-ЕС с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч. Подготовку по управлению дронами проходят казахстанские полицейские на базе оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел. Обучение включает несколько этапов. Особое внимание уделяется применению беспилотников в реальных служебных задачах от оперативного реагирования до поисково-разыскных мероприятий. По словам полицейских, беспилотные летательные аппараты позволяют значительно расширить возможности сотрудников полиции. Практическая эффективность технологии уже подтверждена. Например, в Туркестанской области использование дрона помогло оперативно раскрыть кражу скота. Были установлены подозреваемые, зафиксированы их перемещения, а также собраны доказательства, позволившие выйти на скупщика похищенного имущества. Жизни пяти человек унесла авария на трассе в Акмолинской области. Накануне на автодороге Астана-Коргалджин столкнулись сразу три автомобиля, два из которых полностью сгорели. Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, по предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще пять получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время по факту происшествия проводится досудебное расследование. Наезд на пятилетнего ребенка предотвратил машинист пассажирского поезда. Инцидент произошел на трассе Туркестан-Шиели в районе станции Шорнак. Ребенок оказался на железнодорожных путях перед пассажирским поездом с сообщением «Алматы-2-Саратов». По данным пресс-службы нацкомпании КТЖ, локомотивная бригада применила экстренное торможение. В этот момент поезд двигался со скоростью 70 км в час. КТЖ отметили, что участок железной дороги оборудован ограждением. При этом ребенок находился в опасной зоне без сопровождения взрослых. Компании подчеркнули, что несчастный случай был предотвращен благодаря профессионализму и бдительности локомотивной бригады. Необорудованные пляжи и алкоголь стали причинами трагедии на воде в Восточно-Казахстанской области. По данным областного департамента ПЧС, с начала купального сезона в регионе уже погибли два человека. На фоне этой трагедии, а также в связи с жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих в области, усилены меры безопасности на водоемах. Сотрудники ДЧС активизировали профилактические рейды и патрулирование мест массового отдыха. Очередная такая проверка прошла на территории Бухтарминского водохранилища. В ходе рейда спасатели выявили нарушение требований безопасности, в результате чего трое граждан были привлечены к административной ответственности. Казахстанские боксеры завершили выступление на втором этапе Кубка мира в китайском Гуяне с пятью золотыми медалями. Последнее золото стране принес Айбек Уралбай. В финале весовой категории свыше 90 килограмм казахстанец выиграл у Никиты Путилова. Ранее золото этапа Кубка мира выиграли Санжар Ташкенбай, Назым Казайбай, Виктория Графеева и Абулайхан Жусупов. С бронзой завершили соревнования Аида Бекеева, Валерия Аксенова и Дина Исламбекова. В завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 488 тенге 18 тиен, евро 559 тенге 60 тиен, российский рубль 6 тенге 64 тиена. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в столице переменная облачность 36 градусов, в Алматы плюс 33, в Атырау, Уральске, Актобе 28, в Актау, Кустанае 32, в Семее, Усть-Каменогорске, Караганде, Кокшетау, Талдыкургане, Кунаеве 34, в Петропавловске, Павлодаре, Таразе 36, в Шымкенте, Жезказгане, Туркестане 38, в Кызылорде 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: Коза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили в Министерстве энергетики. Масштабная ремонтная кампания ведется во всех регионах страны в соответствии с утвержденными графиками. Председатель Комитета государственного энергетического контроля и надзора Минэнерго Ержан Ертаев отметил, что каждый руководитель предприятия несет персональную ответственность за результат. Особое внимание было уделено объектам и регионам, где сохраняются риски по организации и срокам ремонтных работ. Акиматам поручено принять необходимые меры для своевременного завершения работ на объектах теплоснабжения и электросетевого комплекса. Группу мошенников раскрыли сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Шымкента. Злоумышленники использовали распространенную схему обмана через мессенджер WhatsApp. Одним из пострадавших стал местный житель, который обратился в полицию после того, как получил сообщение якобы от своего друга с просьбой о срочной финансовой помощи. Будучи уверенным, что общается со знакомым, мужчина перевел 3,5 миллиона тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили шестерых подозреваемых. В настоящее время установлена их причастность к двум фактам мошенничества, совершенным в Астане и в Шымкенте. Общая сумма ущерба составила 7,5 миллионов тенге. По резонансному делу о ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы перешел к прениям, сообщает закон КИЗ. В обвинительном акте прокурор Алибек Кумизбеков отметил, что вина подсудимого полностью доказана материалами дела. Он просит суд признать виновным Александра Пака в совершении преступления и назначить 10 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. По его словам, виновник этой трагедии сел за руль, грубо нарушил установленные правила дорожного движения, превысил скорость, тем более находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в суде Александр Пак признал вину и раскаялся. Потерпевшие стороны единогласно заявили, что переживают тяжелые испытания. Несмотря на это, простили виновника ДТП не потому, что проявили слабость, а выражают человечность. Они просили суд назначить ему наказание согласно закону. Только отец погибшей Тамирис Кадырбеевой запросил максимальную компенсацию с виновника ДТП – 100 миллионов тенге. Последствия шторма, прошедшего накануне в Актобе, при порывах ветра до 30 метров в секунду устраняют в круглосуточном режиме. На участках, где деревья упали на проезжую часть и тротуары, они были оперативно убраны. Препятствий для движения транспорта и пешеходов сейчас нет. Наибольшее количество случаев падения деревьев было зафиксировано в районах Жилгородок и Шанхай, где имеется большое количество зеленых насаждений. В настоящее время работы по вывозу поваленных деревьев продолжаются. Кроме того, ведутся работы по восстановлению электроснабжения по ряду адресов жилого массива Заречный и в районе Жилгородок. В период шторма была временно ограничена подача электроэнергии примерно 200 потребителям. Первый день переговоров в Швейцарии между США и Ираном прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Об этом заявили выступающие посредниками представители Катара и Пакистана. В частности, стороны договорились о создании комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредничеством. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отдельно заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане, а также о масштабном плане восстановления Ирана. Также были отменены экспорт нефти и нефтехимии. Химической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана. В завершении выпуска курс валют. По данным Казанской фондовой биржи, доллар США стоит 488 тенге 18 тен, евро 559 тенге 60 тен, российский рубль 6 тенге 64 тена. А теперь о погоде на завтра. 23 июня, по данным компании «Казгидромет», столица переменная облачность, 36 градусов, Алматы без осадков, плюс 36. В Актобе 23, в Актау-Уральске, Костанае 26, в Атырау 29, в Семиюск-Многорске 32, в Кокшетау-Петропавловске, Жас-Казгане 34, Караганде, Кунаеве, Павлодаре, Талдыкургане, Таразе, Кызылорде 36, в Шымкенте и в Туркестане завтра 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: реклама на Казахском радио.
1: В эфире программа «Лидеры будущего».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Лидеры будущего». У микрофона журналиста Гульдарай Кемелова. Сегодня мы поговорим о молодежных инициативах, возможностях для самореализации в городе Риддере, поддержке талантливой молодежи и перспективах развития молодого поколения. С нами на связи электромонтер Риддерского транспортного цеха ТО «Кассинг Рынг» Эдуард Викторович. Эдуард, рада вас слышать.
3: Здравствуйте всем, здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Эдуард, вы можете рассказать немного о себе, о своей работе, чем вы занимаетесь на предприятии и как вы пришли в этот коллектив?
3: Я пришел в компанию «Кассинг» сразу после того, как я отучился в колледже. Сейчас я работаю в транспортном цехе электромонтером и исполняющим обязанности энергетика по транспортному цеху. На этой должности я не так давно, год работаю, но тем не менее, я учился на горного электромеханика, и, в принципе, с электричеством вся моя жизнь как бы связана, вся моя работа.
2: А где вы учились?
3: Я учился в Риддерском аграрно-техническом колледже.
2: Расскажите о своей профессии. Чем вы занимаетесь на предприятии? Из чего состоит ваш рабочий день?
3: На самом деле от энергетиков зависит буквально все. Просто начиная от горения лампочки и заканчивая работой оборудования какого-то. Мы следим за бесперебойной работой оборудования, чтобы на предприятиях всегда везде был свет, чтобы люди находились в комфорте, чтобы им было светло, тепло, и чтобы они могли работать в комфортных условиях. Этим мы и занимаемся. Мы следим за оборудованием, обслуживаем оборудование.
2: Угу. А какими навыками должен обладать электромонтер? Вот для кого подходит эта работа?
3: Самое, наверное, основное – это понимать, что электричество – это далеко не шутки, это далеко не про поменять лампочку там или поменять выключатель, потому что это гораздо все опаснее. Это может закончиться не очень хорошо, если не следить за техникой безопасности в своей работе. И самое главное – нужно понимать, что здесь нельзя торопиться куда-то, нужно все делать с умом, самообладанием и, соответственно, с отдачей, потому что чем лучше сделаешь ты сейчас, тем лучше тебе не нужно будет делать ничего потом, потому что у тебя все будет работать.
2: А какие знания нужны? Какие школьные предметы нужно знать хорошо?
3: Физика, элементарная физика, потому что в электричестве большинство завязано на физике. В колледже нас также обучали спецпредметам, но у меня по профильному образованию горный электромеханик, там больше горно-шахтное оборудование, а я работаю на поверхности. Но, в принципе, суть одна, то, что нужно знать элементарно физику, и все в любом случае познается на практике, потому что можно выучить и прочитать 1000 книг, но пока ты сам руками это все не попробуешь, не потрогаешь, ты никогда не поймешь, что это такое.
2: Да, согласна с вами. Эдуард, поскольку вы являетесь представителем активной молодежи города Риддер, конечно же, у нас будут к вам вопросы по этой теме. Расскажите, пожалуйста, какие задачи сегодня стоят перед молодежным сообществом вашего города и какое участие принимаете лично вы?
3: Наше сообщество на самом деле очень большое, и стоят задачи по развитию молодежного движения, поддержке молодых работников компании, развитию корпоративного волонтерства, укреплению корпоративной культуры и вовлечению вообще молодежи в полезную деятельность для города. И мы пытаемся и создаем условия, чтобы молодые сотрудники могли проявлять свои лидерские качества, как-то реализовывать собственные идеи и приобретать опыт организации мероприятий и также социальных проектов, волонтерских проектов. Что касается меня, я достаточно давно участвую в молодежных каких-то движениях, в волонтерстве, в организации спортивных мероприятий, организации выездных мероприятий, то есть поддержки молодых специалистов. Я в этом давно и не собираюсь останавливаться, собираюсь дальше реализовываться и помогать молодым специалистам и просто молодым людям.
2: Эдуард, расскажите, пожалуйста, какие проекты сегодня реализуются в городе с вашим участием?
3: На самом деле очень много. Нету таких проектов, которые можно прям выделить. Точнее, они есть, но в целом мы работаем во всех направлениях. То есть это экологическое волонтерство, спортивные какие-то проекты, патриотические проекты. То есть мы, в частности, я занимаюсь спортом и туризмом. И мы летом прошлым дважды, я и еще один гид, мы водили людей. У нас в Ридере очень красивая природа, и мы водили людей на эту природу, показывали им красоту нашего края. С области к нам люди даже приезжали, все были в восторге. Также я проводил лыжный поход к нам в Бор, тоже люди были достаточно счастливы, так сказать. В акции «Тогда Казахстан» мы активно принимаем участие. Пару месяцев назад, также по моей инициативе, мы организовали совет молодежи компании «Касцинк» при помощи Акимата, совета молодежи города Ридера. Ну и просто все желающие, кто хотел, у нас есть сквер афганцев, и он по мере эксплуатации, там немного где-то краска облезла с памятника, лавочки тоже облезла краска. И я собрал ребят, говорю, давайте сделаем красиво. Мы встретились с воинами афганцами, с ветеранами, обговорили все это, подобрали краску, то есть мы выбрали несколько дней, и мы прям плотно занялись этим сквером, мы обновили все лавочки, обновили сам памятник, ну и, соответственно, провели там субботник. То есть сейчас я каждый день буквально хожу мимо этого сквера, и я прям радуюсь. Там и дети играют, и горожане ходят, и приятно на это смотреть.
2: А вы это делали вместе со своими

0: настолько в нас уверены, что вот буквально в этом году мы проводили с нуля сами празднование Наурыза. То есть мы готовили все, мы готовили программу, людей, номера, все было с нуля на нас, и все прошло действительно на высшем уровне, и теперь мы так предполагаем, что каждый год мы будем этим заниматься, но мы как бы и не против, потому что это действительно опыт и для людей, и в плане организации, и в плане участия. Просто каждый же человек в чем-то своем силен, кто-то может спеть, а кто-то может организовать людей, и каждый развивает свой навык в этом. Ну и плюс профсоюз компании нас поддерживает, мотивирует, так сказать, финансово, то есть участникам, которые принимали участие, выписывают какую-то премию, и это тоже мотивирует людей.
1: Да, здорово. Эдуард, сегодня многие молодые люди стремятся переехать в крупные города. А как вы считаете, какие возможности для карьерного, профессионального роста и, в общем, для самореализации есть в вашем городе Ридер?
0: На самом деле, я считаю, у меня тоже было много возможностей переехать куда-то в большой город, но я настолько люблю сам город, природу, которая здесь у нас, и у меня были попытки уехать, но я все равно не могу, потому что я люблю этот город. И считаю, что возможность самореализоваться можно вообще в принципе в любом городе найти. Все зависит от человека. У нас сейчас очень активно развивается туризм. То есть у нас любой человек может при желании отучиться на какого-то там гида, да, и уходить в горы, там, водить туда людей, показывать нашу красоту, потому что это действительно важно. Это вот одно из направлений. Также компания «Косынк» у нас развита в городе. Несколько предприятий и, наверное, процентов 80 нашего города работает в компании «Косынк».
1: Ну и в завершении хотелось бы услышать от вас какие-то пожелания, советы молодым людям, которые только начинают свой профессиональный путь и мечтают добиться успеха в родном городе. Что вы можете им сказать?
0: Главное, на самом деле, желание и вера в себя, потому что могу на примере сказать. Вот можно просто отработать смену, прийти домой, лечь на диван и дождаться следующего дня и снова пойти на смену. А можно после смены пойти и сделать какое-то доброе дело для себя, для кого-то другого, поддержать кого-то, пойти для себя позаниматься спортом. То есть чем больше человек получает знания какие-то, получает опыт, тем лучше ему будет в дальнейшем жизни, потому что никто не знает, как повернется жизнь. И нужно видеть, кроме работы, что-то еще вокруг себя, потому что это действительно важно. Многие люди привыкли к тому, что вот, я не буду это делать, кто-нибудь за меня сделает. Но на самом деле очень важно взять и сделать самому. И только после этого ты поймешь, что это действительно важно и интересно. Ну и желаю каждому найти свой путь, свою дорогу и реализовывать свои идеи. И чтобы вас окружали такие же люди, как вы, с такими же интересами.
1: Дорогие друзья, я напомню, сегодня мы беседовали с электромонтером Ридерского транспортного цеха ТО «Косынк» Эдуардом Рынк. Эдуард, спасибо большое за это интервью. Желаем вам успехов и крепкого здоровья.
0: Да, спасибо вам за приглашение. Очень рад был с вами пообщаться.
1: На этом наша программа подошла к завершению. Услышимся в эфире, друзья.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Атырау пострадали 6 пассажиров автобуса. По предварительной информации, у общественного транспорта отказали тормоза. Водитель потерял управление и врезался в другой автобус, стоявший на обочине. Авария случилась около 8 утра на улице Амандосова. В результате столкновения 6 пассажиров с различными травмами доставили в областную больницу. Алматинские спасатели спустили сегодня утром двух подростков с высоты более 3000 метров. Во время восхождения они не смогли самостоятельно продолжить спуск. Сообщение о происшествии на пике Кумбель поступило вечером. Связь с ними отсутствовала, а также точное их местонахождение. Несмотря на сложный горный рельеф и ночное время, операция завершилась успешно. Медицинской помощи подростки не нуждались. А в Катаре прогремел взрыв в промышленной зоне города Рас-Лафан, где расположен крупнейший в мире центр по производству сжиженного природного газа. 54 человека пострадали, еще 18 числятся пропавшими без вести. За взрывом последовал пожар. Как заявила управляющая компания Qatar Energy, инцидент произошел из-за эксплуатационной ошибки в момент, когда сотрудники пытались перезапустить комплекс. Он простаивал несколько месяцев после того, как в марте его обстреляли. Утечек газа не зафиксировано. К другим темам. Новые правила вступят для пчеловодов. Президент подписал закон по вопросам племенного животноводства и пчеловодства. Теперь для учета на каждую пасеку будут выдавать специальный ветеринарный паспорт. Кроме того, в Казахстане создается единая республиканская палата по всем породам пчел. В части племенного животноводства также организуют достоверный учет племенной продукции, внедряют современные методы селекции. Более того, в законе предусмотрено государственное регулирование, контроль и поддержка. Документ вступит в силу 20 августа. Построят 250 станций придорожного сервиса. Соглашение на 180 миллиардов тенге одобрило правительство. Первые 50 объектов запустят уже в этом году. Новые комплексы будут работать с использованием возобновляемых источников энергии. Кроме того, их оснастят солнечными установками и зарядками для электромобилей. Полностью завершат проект до 2030 года. В Туркестанской области группировка за деньги ускоряла прохождение таможни большегрузным авто на границе. В отношении 17 человек начато расследование. Операцию по задержанию провел КНБ. 5 человек находятся в изоляторе. Изъяты крупные суммы денег, оружия и другие доказательства. 140 тысяч грантов выделено в колледже. Прием документов начнется 25 июня. Госзаказ увеличен по техническим специальностям. Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам. Желающие получить рабочую квалификацию принимаются в колледже по итогам собеседования. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 488 тенге 18 тин, евро 559,60, российский рубль 6 тенге 64 тина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице Алматы без осадков, ночью 20, днем 35 градусов. В Актюбе 23, в Актау, Уральске, Кустанае 26, в Атырау 29, в Семеевске, Нагорске 32, в Кокшетау, Петропавловске, Жезказгане 34, в Караганде, Кунаеве, Павлодаре, Талдыкоргане, Таразе, Кызылорде 36, а в Шымкенте, Туркестане 40 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах радиолары.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 102 человека госпитализировали после посещения ресторана в Кандыагаше. Как сообщили в Управлении здравоохранения Актюбинской области, они поступали с 19 июня с признаками кишечной инфекции в Мугалжарскую районную больницу и областную клиническую инфекционную больницу. У 34 пациентов предварительно диагностирован сальмонеллез. Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Ресторан закрыт до выяснения обстоятельств. Создан оперативный штаб. В Мугалжарский район направлены дополнительные медицинские бригады. А в больницах, по данным Управления здравоохранения Актюбинской области, подготовлен необходимый коечный фонд и обеспечен запас лекарств. Отмечу, все гости ресторана были приглашенными на поминки и свадьбу, которые проводили в течение 2 дней. Также стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего во время возгорания автомобиля на автозаправочной станции в Актюбе. Оно остается стабильно тяжелым. У него 45% ожогов поверхности тела. Напомню, в результате происшествия в субботу погибли женщина и 2 детей, находившихся в салоне автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Задержан владелец автозаправки. Номера телефонов будут оформлять только по биометрии. Новые правила оказания услуг связи и продажи смартфонов вступают в силу с 20 августа. Президент подписал закон. Отдельные положения начнут действовать в следующем году. Перечислю главные нововведения. О повышении тарифов операторы обязаны предупреждать минимум за 60 дней. Звонки от роботов с кодами аутентификации или записанными сообщениями будут блокироваться. Казахстанцы смогут бесплатно верифицировать не более 2 ввезенных из-за рубежа телефонов в год. Продавцов обязали проверять сотовые на блокировку перед продажей, а также указывать имея коды в чеках. Кроме того, при передаче номера или смартфона другому лицу их нужно официально переоформить. Еще бесплатным станет доступ к государственным и социальным приложениям, то есть воспользоваться ими можно без трафика интернета. Филиалы партии «Аделет» созданы во всех регионах. В ближайшее время пройдет процедура по избранию председателей и руководящих органов, а также начнется формирование первичных партийных организаций. Напомню, новая партия «Аделет» появилась недавно, с 1 июня. Талгат Байсфусинов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщила Федерация футбола. Специалист принял решение покинуть должность по собственному желанию. Среди ключевых достижений тренера – домашняя ничья с Бельгией и в отборе на чемпионат мира и улучшение позиции в рейтинге FIFA. В Кустанайской области проверяют доступность проездов к жилым домам и социальным объектам. Рейды проводит ДЧС совместно с полицией. Акция по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной и аварийно-спасательной техники проходит по всему Казахстану. В Кустанайской области на сегодняшний день проведено более 50 рейдов, демонтировано 12 бетонных блоков, препятствовавших свободному проезду. Железнодорожный вокзал открыли в Талдыкургане. После масштабной реконструкции обновлены не только фасад и внутренние помещения, но и инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Созданы современные зоны ожидания, улучшена навигация. Для маломобильных людей обеспечили все условия. Отмечу, по всей стране обновляют 124 железнодорожных вокзала в рамках программы реконструкции и модернизации по поручению президента. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 488 тенге 18 ин, евро 559,60, российский рубль 6 тенге 64 тина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице Алматы без осадков, ночью 20, днем 35 градусов, в Актюбе 23, в Актау-Уральске, Кустанае 26, в Атырау 29, в Семее, Усть-Каменогорске 32, в Кокшетау, Петропавловске, Жезказгане 34, в Караганде, Кунаеве, Павлодаре, Талдыкургане, Таразе, Кызылорде 36, а в Шымкенте, Туркестане 40 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.